0: А мне не зайдет добело. Манюа киму гуасема фумаунга.
1: Няупо, кополава, хаполава, свивилава, сусидилава, заза, хвачиле, иде, дочиле.

0: А мне не зайди до бело, маню аки мугва семафу маунга.
1: Няупу, купулава, хапулава, свивилава, сусидилава, заза хвачиле, иде дочиле.